ночи чути коку старой песни. На конима гриве разигране, хочу макар на трен да се врати. У те дивне, неповратне дан.